0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: 105.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: фабрики ООО СЗ компания «Синара Девелопмент».
1: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Волгоград. 105.1 FM.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

иронии судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер северный с переходом на северо-западный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
6: Сегодня ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер северный с переходом на северо-запад. Западный 1,6 метров в секунду в течение дня до плюс 25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер северный с переходом на северо-западный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: с рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Хороших выходных! Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июня 1963-го в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла. Оперная певица, подарившая голос Диве Плавил Агуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плава Лагуны частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы Доницетти, а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плава Лагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: А ну, спусти микрофон.
4: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в Премьер Строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
5: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
6: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер северный с переходом на северо-западный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
3: есть запчасти на Гринар.
4: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
5: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
4: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
6: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
7: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
8: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, а только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Скучно живешь? Пора это менять.
7: Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
7: Сегодня ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер северный с переходом на северо-западный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 25.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник». Shine bright like a diamond.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148. Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
3: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника. Техника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
5: Есть запчасти на «Гринар».
6: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
8: О, «Гринар». Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
12: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
13: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
9: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до +16, днем до +21.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. 977-377.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
8: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
9: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
10: есть запчасти на Гринар.
11: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
12: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
11: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
13: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
14: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
15: Ах, Аконыч.
16: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
17: Телефон рекламной службы 52-62-44.
18: Радио «Спутник».

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
7: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гринар.
6: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
8: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июня 1963 в столице Албании Тирани родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавилагуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы албанца Авни, а мама оперной дивы Нина Одиянкова родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавилагуни частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавилагуни» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Клиника Эмпо.
7: Эмпо?
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: Эмпо.
13: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, район Суровикинский, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся на снижение цены до 772 999 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не будет на стенах у нас перелома.
2: Не будет, если кирпич выберешь строма.
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
7: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рубрики ООСЗ компания «Синара Девелопмент».
1: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Качество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Радио.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что есть запчасти на Гринар.
4: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
5: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
4: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
6: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
4: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
3: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник.
5: 12+.
6: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Радио Спутник. Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Клиника «Эмпо».
2: «Эмпо»?
3: «Эмпо».
2: «Эмпо».
3: «Эмпо».
2: «Эмпо».
3: «Эмпо».
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
7: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
1: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Смех».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами!
6: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
8: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
1: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Свобода».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до +16, днем до +21.

0: Радио Спутник.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации, готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
5: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Ка-чинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: бонус рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
3: Хороших выходных! Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник». Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны, и безопасных вам дорог.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы. Бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы. Не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы. Не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Больше слов. Больше музыки. Радио «Спутник». Touch this.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио.

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы. Бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы. Не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы. Не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью до +16, днем до +21.

0: Студенческий вечер на радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.